Зимняя ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звенит.

детской кроватке тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоей.

как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.